Она в лёте! Она в лёте! Сеса! Сеса! Окей! Мерси! Коньера! Добра люблёте! Нотре кибодис! Нотре маэстро! Уиллер! Maintenant! Écoutons ensemble!